0: Jetzt kommt die Werbung.
1: Скажи, нам будет больно, ведь иногда все нужно поменять. Расходимся рандомно.